Важный термин, мама за вас, жинца ветпотня, вет зегаречих, ёшыкным займцам казаны на вита и змакания. Старейше змакаюся за жишими, громаже сэрски спиваю басле, мэлую а велевице, притом укну громаже сэрски, а то ве фамилиовым центруме на дрозе Элизабет Вольф, яден астыржаштаху вахыше бузу. Ё, а как ё бюбо, то сгэньёшапен срёду нашам программе.

0: зад кула.
1: Нашто да хева?
2: Учче целе утрне витани. Шице луджо ту, около мне, сем до Небельшиц, а шице луджо пшед радиом. Витайче к зад кули. Кайш сче пытли, сме везо теж дженца засо ве ужице попучу, а то к дальшей стации нашей бичтуры. Кайш прайне дженца ту Небельшицах на свеженской вуце. Штуш со не узнае, то е, душ идеш при пестовани нимо, потом свеженишчо под правом нудом уладаш. To je to ľudí tu je, to lohce namakáš tú location tu, na tým potajkým záležeč nemôže, zo nesče ište tu. Snáč vás to netko ište přesvědčí, ja vám tiež jasne doporučujú so ište na koleso, abo do auta sedneč, to bude na každý pát riano večok tu. Rianu hučbu, viezo tiež zaso máme a naša Ilza je dženca zamohita za to. Ilza, prošu jara.
3: Dobro večer, ľubí ľudžo. Za dženciši večer som techno hity přijotovala. Gajš napríklad Born to be Lonely od Timia Trumpeta.